0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, на Радио Си новости.
1: Доброе утро. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга в четверг вечером съехались полицейские с собаками. Всех людей вывели на улицу, об этом Е1 рассказали очевидцы. В транспортной полиции сообщили, что в отдел поступила информация о ЧП на вокзале. Сотрудники приехали на вызов, но повод не подтвердился, после чего вокзал вернулся к работе в штатном режиме, пишет Е1. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Е1. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы Агата Кристи. Вокальные партии в спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Сегодня у нас будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 14-16.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
5: СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: вместе с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня пятница, 25 сентября. Пятницу встречаем вместе и встречаем в эти минуты рассвет над Екатеринбургом. В центре города плюс 9. Сегодня днем всего до плюс 16. И снова в основном обойдемся без дождей. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ЭКО-глобус, у нас так принято.
8: Щербакова 4, 0+.
12: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
13: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
16: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на старых большевиков и Ильича. От красных командиров до машиностроителей. И на Шевской, Бакинский, Мясаров, Донбасской. От Тепличной до Суворовского переулка. Пока что пробок нет. Посмотрим, что будет через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
19: «Глазурит Лада». «Лада Глазурит».

0: Автоцентр Глазурит. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Пока что сохраняется интрига по поводу дождей, которые рисует нам художник, но пока из нарисованного только тучи над Екатеринбургом. Сегодня, завтра и послезавтра, то есть и в выходные тоже, у нас будет практически без осадков. И, кстати, до субботы вечера синоптики продлили предупреждение о загрязнении воздуха. Сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи, день дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы, могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
0: Возможно, когда-то у человека были отдельно логика, отдельные эмоции. Что означает, если вы не можете на что-то решиться, принять какое-то решение, сомневаетесь, и у вас в голове как будто два голоса? Вот узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.41 в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Сегодня днем, да, плюс 16. Сегодня пятница, 25 сентября. И в этот день в Иркутской области пролетел Витимский болид, который, кстати, до сих пор не нашли. В каком году это было и что рассказывают очевидцы, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
8: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные «Вязанка» 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
10: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
11: 2026 год.
12: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
13: Пап, ты мне?
12: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
13: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
12: Нет, сынок. Это нам с мамой.
14: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
13: Это же для молодых!
12: Как раз нам с мамой.
14: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
15: УСЗ «Астрака». Продажа по 214-му за реклама не оферта.
16: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на «Космонавтов» от Победы до фронтовых бригад, на «Краснолесье» от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на «Машиностроителей» от площади Перепятилетки до проспекта «Космонавтов» и еще небольшая пробка на «Донбасской» и «Бебеле» от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали «Космонавтов» в центр, Репина в центр и Белинского в сторону Ботаники.
1: Реклама.
17: Ну давай, ну заводись!
18: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
19: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:48 в Екатеринбурге, в центре плюс 9, днем до плюс 16 и преимущественно без осадков. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений – почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
4: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 9. Какие ставки налога могут применяться к пассивным доходам? Об этом на радиосе в новостях. Через 5 минут еще узнаем, как дела у хоккейного клуба «Автомобилист». После новостей на радиосе нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер радиоси 235-103.7. Через минуту музыка понятная, без слов, на радиосе.
1: Реклама. В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 10, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня утром объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Глава региона призвал свердловчан сохранять спокойствие и бдительность. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее, в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ЯН. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали». Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 14-16.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 25 сентября. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 10, днем до плюс 16. Хорошая погода, конечно же, поднимает нам настроение, а еще нам настроение поднимает вкусная игра на Радио Си. Она уже начинается. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Как обычно, вручаем победителю без возрастных ограничений. Правила все те же. Нужно угадать страну по ее национальным кушаньям. Сейчас назову несколько блюд для ориентира. А ваша задача — дозвониться на радио Си быстрее всех и назвать страну, которую мы сегодня загадали. За это получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. А блюда сегодня вот такие. Айсбайн, карри-вурст и швабские вареники. Какую страну мы загадали? Звоните прямо сейчас 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. А мы пока узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Наши машины». «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.11. Минут через здесь, на Радио Си, узнаем, какую награду с вероятностью, ну, практически 100% получит Тейлор Свифт на музыкальном конкурсе, который пройдет уже в ночь на понедельник. А буквально через пару минут на Радио Си подведем итоги вкусной игры.
4: Реклама.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Казанова. Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
7: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
8: 18+.
9: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сегодня в Кировском. Масло «Сыробогатов». Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр «Большой куш». 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: «Мотив» 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
12: Добрый день.
13: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
12: Такого не существует.
13: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
14: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты.
8: давайте теперь...
14: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
15: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробки на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Кировоградской от Ильича до Машиностроителей, на Машиностроителей от площади Перпетуетки до проспекта Космонавтов, на Ильича и Старых Большевиков от Победы до Фрезеровщиков и на Космонавтов от Совхозной до Фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали – Московская к Объездной, Космонавтов – Центр и Ленина в сторону УПИ.
17: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.17 у нас проходит вкусная игра на Радиосе, где за правильный ответ получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Я называю блюда, а ваша задача догадаться, в какой стране они в основном распространены. Блюда такие: айсбайн, карри-вурст и швабские вареники. Телефон Радиосе 235-103.7. Ну что, догадались?
1: Конечно, угадали. По швабским вареникам. Это Германия.
0: По вареникам? Я думал, почему-то по-другому будете догадываться. Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Тань, а швабские вареники – это что такое? Что особенное?
1: Я думаю, что ничего особенного, просто потому что швабские.
0: Поделитесь, пожалуйста, что это за местность такая? Где слышали?
1: Я думаю, что это Бавария. Поэтому, в общем, оттуда и блюдо пошло.
0: Ага.
1: Из местности. Такие крупные, как крупные пельмени.
0: А, ну то есть видели хотя бы. Это прекрасно, потому что
1: да.
0: Нас многие участвуют чисто теоретически во вкусной игре. И только потом приобщаются к той кухне, которую разгадали. Да, швабские вареники – это вареники с мясом, шпинатом, грибами и картошкой. Там несколько продуктов для начинки. Вот в чем вопрос. Хорошо. Тань, а вы пробовали вообще немецкую кухню какую-то?
1: Немецкую кухню, конечно, пробовали.
0: Например?
1: Например, их известный торт, который там «Черный лес», он, по-моему, называется.
0: Ну, вы прям разбираетесь,
1: или,
0: чувствую.
1: Я же все колбаски, мюнхенские.
0: Ну, вот смотрите, да, карри-вурст – это как раз те колбаски, но с карри. Есть еще там бранденбургский салат, брецель знаменитый, да?
1: Да.
0: Вот
1: да,
0: можете
1: да.
0: Все повспоминать сейчас, раз вспомнили Германию. И что-нибудь даже заказать. Хотя не обязательно, конечно, из немецкой кухни. Вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусная игра на Радио Си обязательно вернется, но уже после выходных, в понедельник, снова будет вкусно. Минут через 5 на Радио Си начнем определять играющую дату. В день рождения каждый день телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы.

0: На радио «Си» есть песни про то, что невозможно выразить, но можно почувствовать. 8.36. В Екатеринбурге на радио «Си» проходит игра. День рождения каждый день. До нас дозвонилась Екатерина Сухотина. Катя, как у вас пятница началась?
1: Отлично. Очень красиво за окном.
0: Еще и на радио «Си» дозвонились.
1: Это вообще двойная радость.
0: А может быть даже тройная, потому что еще и выходные, давайте вспомним. У вас планы какие?
1: А мы поедем на дачу.
0: У вас еще есть там чем позаниматься, да?
1: Да, подготовка к зиме.
0: Да еще при такой красивой погоде у вас все будет происходить. Ну, прям некоторые вам уже потихоньку начинают завидовать. Но по-доброму.
1: Это приятно, что по-доброму.
0: Катя, а чем вообще занимаетесь?
1: Ну, сейчас я на работе.
0: Чего-то важно?
1: А занимаюсь я бухгалтерией.
0: Ага.
1: Да, очень важным бухгалтер я.
0: Очень хорошо. Катя, пожелаю вам успехов в эту пятницу, и не только в эту пятницу. И сегодня, по поводу вашего внеурочного дня рождения, получите подарок от Радио Си. Это билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто».
1: Спасибо огромное.
0: На здоровье. Сейчас немного информации на правах рекламы. Парк развлечений «Тут-то круто» – это территория праздника для всей семьи. Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинги, шоу-квиз «Кто тут крут?» В «Тут-то круто» сплошное веселье. Особенно если у вашего ребенка день рождения, ведь в «Тут-то круто» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ. Парк развлечений «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, без возрастных ограничений.
2: А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио «Си» играем мы каждое буднее утро. Так что после выходных в понедельник ждем всех, кто не прочь устроить себе внеурочный праздник.

0: Радио Си. Музыка, которая помогает нам начинать любой день хорошо, а пятницу и подавно. На часах 8.42 в центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня 25 сентября. Сегодня день рождения у музыканта Тедди Свимза, который периодически звучит на Радио Си. Как его на самом деле зовут? Тедди Свимз — это псевдоним. Свимз и вовсе аббревиатура. А вот что она означает, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
11: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
10: Синара Долголетие. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
13: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника. Space Rock, который невозможно забыть. Rockets 18+. Не пропусти.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Космонавтов от Старых Большевиков до Фронтовых Бригад, на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов, на Кировоградской от Орджоникидзе до Машиностроителей, на Ильича и Старых Большевиков от Уральских Рабочих до Фрезеровщиков и на Донбасской Бибеле от 22-го партсъезда до Таватуйской. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
14: Ну давай, ну заводись!
15: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
16: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 10:09. В центре города плюс 11. Сегодня днем всего до плюс 16. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 1992 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Swims» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика», дом сдан.
3: Радио «Си».

0: Радио «Си» с вами. В Эхтеморге без 5.9. Как поменяются условия семейной ипотеки с 1 октября? Об этом на радио «Си» в новостях через 5 минут. А еще узнаем про новый телефон в духе Гарри Поттера. После новостей на радио «Си» с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Си».
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа. Я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
11: Застройщику из «Радиостанции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
13: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио «Си» 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем до плюс 16. На радио «Си» новости и Елена Пипе, спонсор выпуска ООО «АН Астра», ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Доброе утро. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Процентная ставка будет зависеть от числа детей. Для большинства регионов России, кроме Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской областей, для семьи с одним ребенком до 7 лет ставка будет 10%, сумма до 6 миллионов. Двое детей ставка 8%, трое 6%, четверо 4% и пятеро 2%. Для столичных регионов ставка от 4% до 12%. В Свердловской области сократилось число грубых нарушений при перевозке пассажиров в такси. При этом количество пострадавших в ДТП с этими машинами по-прежнему исчисляется десятками, а сами водители нередко не имеют российских прав, заявил замначальника отдела надзорной деятельности облгаи Александр Порубенко. С начала года в регионе произошло 39 аварий с участием такси. Это на 40% меньше, чем год назад. 32 из этих ДТП случились по вине водителей. Глава СКР Александр Бастрыкин ждет из Свердловского управления доклад о расследовании дела по факту гибели в академическом районе 3-летней девочки. Ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже. В публикациях СМИ отмечается, что мать неоднократно оставляла детей дома одних, а также причиняла им телесные повреждения, сообщает центральный аппарат следкома. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, выполнить прочие работы. Компания Realme представила смартфон 16 Pro Harry Potter Edition. Он продавался в тематическом кожаном сундуке. Само устройство, блок питания, чехол и провод красного цвета в духе факультета Гриффиндор. Кроме того, на смартфоне изображен логотип школы Хогвартс, который меняется при попадании под солнечный свет. В гаджете есть и тематические обои, и оформление, посвященное Гарри Поттеру. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
3: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
4: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: ОСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. И, кстати, до субботы вечера продлено штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха. А сегодня днем температура воздуха будет плюс 14-16.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Здоровайся с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 25 сентября. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио ИСИ и разыграем пару билетов на шоу «Рок-трибьют» для лиц старше 12 лет. Сегодня, 25 сентября, могло бы исполниться 65 лет Александру Козлову, композитору и клавишнику Агаты Кристи, который много сделал для популярности и фирменного звучания группы. Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Попробуйте предположить, а может быть, точно знаете. Вот, кстати, для музыкальной иллюстрации, для примера, послушаем скоро одну из песен Агаты Кристи. Да, сегодня говорим про Александра Козлова, вспоминаем клавишника и композитора Агаты Кристи. Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Телефон радио ИСИ 235-103.7, можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на «Космонавтов» от старых большевиков до фронтовых бригад. На Кировоградской от Орджоникидзе до машиностроителей. На машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта «Космонавтов». На Донбасской и Бебеле от Суворовского переулка до Таватуйской. И пробка на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали «Космонавтов» в центр, «Репина» в центр и «Ленина» в сторону виза.
1: Реклама.
11: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

Комплект. Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: А вот и Агата Кристи на Радио Си в качестве музыкальной иллюстрации нашего сегодняшнего невероятного вопроса. Сегодня в невероятном вопросе на Радио Си вспоминаем Александра Козлова, которому могло бы исполниться 65 лет. Кстати, он автор музыки песни «Моряк». И когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я точно не знаю, но мне бы хотелось, чтобы патриотическое.
0: Патриотическое? Добавлял? Может быть, с этими местами и патриотическое что-то звучало. Хорошо. Пока мимо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Сегодня можно смело предполагать. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Си.
0: Здрасте.
2: Хочу предположить, может быть, ну пусть будет осеннее.
0: Осеннее настроение. Ну, песня...
2: Хотел сказать дождливое, но дождливое... Пусть будет осеннее. Вот один вариант.
0: Ну хорошо, пусть будет осеннее. Тоже красиво звучит, но пока мимо. Пока не угадали.
2: Красиво. Да, всем привет, хорошего настроения, хорошего дня.
0: Спасибо вам тоже. Да, сегодня можно фантазировать. Почему бы не сегодня? 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы, опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы, может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы, возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи, день дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы, могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
0: Если вдруг вас порой терзает противоречие, вставать с кровати или еще поваляться, идти домой или еще погулять, знаете, что, в принципе, это нормально. Почему в нашей голове такие разные голоса? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:22. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси, который сегодня посвящен Александру Козлову, композитору и клавишнику Агаты Кристи. Сегодня ему могло бы исполниться 65. Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Вот в чем вопрос. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Что скажете?
1: Ну, неужели банально лирическое?
0: Лирическое? Нет, не лирическое настроение. Пока тоже мимо. Радио ИСИ, алло.
2: Я считаю, что сказочная тема.
0: Какую-то сказочную... Ну что, интересно.
2: Сказочное настроение, да, потому что вот есть песня «Ковер вертолет», сказочная тайна. Ну, то есть это как-то какая-то отсылка к сказкам. Вот моя версия.
0: Ну, вот это сказочное что-то уже ближе к правильному ответу. Мы сегодня, кстати, вот вспоминаем, да, что сказал сам Александр в интервью. И, кстати, вот он не зря вспомнил, что у братьев Самойловых было что-то другое. Вот прям, я бы так сказал, кардинально противоположное.
2: Все подумать, да?
0: Да, не сказочное. Пока не угадали.
2: Хорошо.
0: Спасибо.
2: Хорошего дня.
0: Спасибо вам тоже. Еще звоните. Радио Си, алло.
3: Я считаю, что он хотел внести какой-то романтики, радости, потому что песни Агаты Кристи были такие мрачноватые. А он, насколько я знаю, писал еще другим группам, там, по-моему, «Отпетые мошенники» куда такую очень романтичную песню пели. Вот, и он светлого чего-то хотел добавить, вот «Ковер-самолета»,
0: да.
3: Что-то, по-моему, с этим тоже было связано.
0: Ну вот какое настроение он добавлял?
3: А радостное настроение.
0: Не романтичное. Совсем, не совсем, но близко, близко. Я даже подсказать не могу, потому что только скажу слово, даже первую букву, сразу догадаетесь. Но где-то близко, вот по духу точно близко.
3: Ладно, хорошо, подумаем
0: еще. Еще думайте, спасибо вам. 235-103.7, телефон радио ИСИ. Сегодня вспоминаем Александра Козлова, композитора и клавишника Агаты Кристи. Какое же настроение Александр старался добавить в музыку Агаты Кристи? Вот в чем вопрос. Если есть идеи, набирайте 235-103.7. Можно и пофантазировать. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 миллионов лет.
0: Так что на вопрос, почему опоздали, можно сказать, занимался изучением эволюции. Звучит, по крайней мере, очень весомо. Радио ИСИ с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
7: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
8: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава.

Фирменными эндопротезами «Доктор Поллек». Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра «Доктор Бароненко». Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Кто-то

0: Всем тут круто. 0+.
1: Думаешь, купить крутую квартиру это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
2: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
1: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится. Только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
2: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
3: Заслужи КОМС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

0: Радио «Россия», золотые хиты. 9.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, на улице солнечно, хорошо, и сегодня днем до плюс 16. А сейчас на радио «Россия» новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет, заявил представитель главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Сообщение украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться, он назвал фейком. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетней девочки в академическом районе. Она выпала из окна 11 этажа, когда осталась без присмотра взрослых, сообщили в региональном следственном управлении. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может стать самым теплым за последние 69 лет. Пока первым в рейтинге значится сентябрь 1957 с температурой плюс 15,3. В этом сентябре около 14 градусов. В российский прокат вышел фильм «Романовы. Преданность и предательство» о Николае II. Картина посвящена последним годам жизни последнего императора. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 14-16. В Нижнем Тагиле тоже плюс 14-16. В Первоуральске и в Краснотурьинске плюс 15-17. В Новоуральске плюс 13-15.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
6: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 9.37. На Радиосе мы разгадываем невероятный вопрос. И сегодня в невероятном вопросе вспоминаем композитора, клавишника группы Агаты Кристи Александра Козлова, которому сегодня могло исполниться 65. Вот когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Телефон Радиосе 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте, Андрей.
0: Здрасте.
1: Меня зовут Евгений. Хотел предложить версию такую. Романтическая, миротворческая, ностальгическая.
0: Ну, все близко, близко. У нас вот уже прозвучали такие похожие какие-то варианты. Вспомнили мы, что сами братья Самойловы писали достаточно мрачные тексты, мрачную такую музыку. А вот Александр Козлов говорит, что отличается его взгляд на творчество. Какой же он
1: настроение? Возможно, романтическое.
0: Ну, сказали, романтическое.
1: Все миротворческое.
0: Вы тоже это сказали.
1: Ну, давайте. Тогда у меня...
0: Ладно.
1: Извините.
0: Давайте еще подумаем даже. Жить. Спасибо за звонок. Еще звоните. Спасибо. Радио Си, алло.
2: Я считаю, он добавлял светлые настроения и мрачные. У него разные были по контрасту настроения. Не только какое-то одно.
0: Конечно, добавлял, скорее всего, разное. Но в интервью сказал, что его взгляды отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же все-таки настроение он пытался... Ну, в противовес, скажем так, добавить в творчество Агаты Кристи. Телефон Радио Си 235-103.7. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос.
3: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный лидер JQ и Амода Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. На Космонавтов от Победы до фронтовых бригад. На Турбинной от Учителей до Космонавтов. На Донбасской от Суворовского переулка до Автомагистральной. И на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Малышева в сторону ЖБИ.
3: Реклама.
10: Ну давай, ну заводись!
11: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
12: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
13: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9:44. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Оси. Сегодня могло бы исполниться 65 лет Александру Козлову, композитору и клавишнику Агаты Кристи, который много сделал для популярности и фирменного звучания группы. И вот когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Сегодня, ну, в качестве подсказки скажу, что вспоминаем добрым словом Александра Козлова. 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Могу предположить, может быть, что-то жизнеутверждающее.
0: Обязательно. Но как-то по-другому он сформулировал в своем интервью. Очень просто, понятно и доступно.
1: Ну ладно, извините.
0: Еще звоните. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Ну, с учетом того, что у Вадима и у Глеба была такая довольно, скажем так, депрессивная музыка, да?
0: Угу.
2: Может быть, Александр хотел внести что-то светлое
0: так.
2: в это творчество?
0: Какое светлое? Насколько светлое?
2: Что-то доброе, наверное.
0: Так, что-то доброе он пытался внести в музыку. А что-то...
2: Позитивное.
0: Что-то позитивное, что-то доброе. Вот так он сам сказал в интервью. Да, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
2: Отлично, это такая радость. Мы каждый день звоним, первый раз.
0: Как вас зовут?
2: Сергей, мое имя.
0: Сергей, какая у вас любимая песня группы Агаты Кристи?
2: Ой, у меня их много, я вообще много раз ходил на концерт.
0: Так, ходили на концерт, ну, с Александром Козловым или уже без него?
2: И с Александром Козловым, когда был студентом, угу. Потом уже без него.
0: Все застали. Сегодня добрым словом вспоминаем Александра Козлова, который сделал много для Агаты Кристи, конечно же. Сергей, такое прекрасное утро пятницы. Разгадали невероятный вопрос. Получаете пару билетов на шоу «Рок Трибьют».
2: Супер, отличный приз, спасибо огромное.
0: И еще немного про само шоу, про сам концерт, информация на правах рекламы. Вас ждет вечер настоящего рока, живой звук и энергия, которую невозможно почувствовать через наушники. Хиты культовых групп прозвучат на одной сцене, погружая вас в атмосферу больших рок-концертов. Шоу пройдет 8 октября на сцене театра эстрады для зрителей старше 12 лет.
2: Я Сергей Садрикин из центра Екатеринбурга. Разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю, узнаем, какой космический объект однажды пролетел над Иркутской областью. Спонсор всемирной истории на Радио ИСИ ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
6: Реклама. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
8: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Эхтеморге без 5:10, когда к нам придут ночные заморозки в Свердловскую область, и что будет с медведями, об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио ИСИ 103,7 FM. 10 часов и 1 минута. В Екатеринбурге в центре города плюс 13. Днем до плюс 16. На Радио ИСИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Губернатор предупредил свердловчан об угрозе вражеской БПЛА. Сегодня рано утром режим действовал около 2.5 часов. Угроза БПЛА была объявлена также в соседнем Пермском крае. Там был налет на промышленный объект. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, сообщил пермский губернатор, передает Е1. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области. В частности, в Краснотурьинске, в Ивделе, а в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом, пишет телеграм-канал Мэш. Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. Сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. С 1 декабря в России вводят технологический сбор на электронику. 250 рублей за телефон и 500 за ноутбук. Деньги обещают пустить на развитие отечественной электроники. Как сообщает Интерфакс, в дальнейшем перечень товаров, подпадающих под уплату с него техсбора, может быть расширен. Доллар 84,91, евро 96,89.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и плюс 14-16.
2: Реклама.
3: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росі. Музика з теплим настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. А сейчас у нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Хавейл и Юль, официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и отличной подготовки к выходным. Вот в ночь с воскресенья на понедельник состоится церемония награждения лучшего музыкального видео, и там одну из наград точно получит Тейлора Свифт. А вот за что, узнаем минут через пять на Радио Си.
4: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
11: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
12: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
13: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 13. Впереди у нас Savage Radio, а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и Тейлор Свифт.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.
0: Тейлор Свифт – настоящий феномен.

0: радио Си. Музыкальные новинки. Это Алок и Халид и песня Dive Into Me. 10:29 в Екатеринбурге в центре плюс 13, днем до плюс 16. Впереди Брайан Адамс, Please Forgive Me. А прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Доброе утро. С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Ставка будет зависеть от числа детей в семье и составит от 2 до 10%. ДТП с участием такси в Свердловской области стало на 40% меньше, чем в прошлом году. С начала этого года 39 таких аварий, в которых пострадали 56 человек, сообщили в облгаи. Умерла вдова Высоцкого. О смерти французской актрисы и певицы Марины Влади стало известно накануне. Ей было 88 лет. Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в еще один египетский город. Авиакомпания Red Wings в следующем году планирует летать в Борк-эль-Араб, курортный поселок недалеко от Александрии. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet. Автоцентр Tenet Июль. В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 14-16. В Каменске-Уральском тоже плюс 14-16. В Асбесте и в Полевском плюс 13-15.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: С вами Радио 7, меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня я приехал в отдел продаж жилого комплекса «Радиостанция» для того, чтобы подробнее узнать об этом проекте. И напротив меня коммерческий директор «Надежда». Здравствуйте, Надежда. Надежда, парк-квартал «Радиостанция» — это строящийся жилой комплекс комфорт-класса на Уралмаше. Безусловно, Уралмаш — район с историей, но почему вот вы считаете, что сегодня здесь стоит покупать новую квартиру? Почему именно Уралмаш?
2: Сейчас Уралмаш очень интересен сочетанием готового города и нового качества жилья. Здесь не нужно ждать, пока вырастет новый район, городская среда уже есть. И, по сути дела, ты получаешь современный жилой комплекс, который строится по сегодняшним требованиям в развитой инфраструктуре. Согласитесь, это же классно.
1: Да, здесь я полностью согласен. Надежда, вы знаете, очень часто, если говорить про других застройщиков, да, мы слышим закрытый двор, благоустройство, детские площадки, а у вас двор-парк. Вот можете подробнее рассказать, что это означает на практике, что это такое?
2: Мы специально не хотели создавать простой двор. И в этом дворе не хотели создавать набор каких-то площадок отдельных, да, которые могут жить между собой и разово закрывать те потребности жителей, которые там находятся. Идея в том, что двор стал продолжением квартиры. Ну, давайте представим, как мы живем в квартире, да, то есть мы получаем ключи, живем, наслаждаемся. А давайте еще представим, как мы будем проводить время вне квартиры. В местах общего пользования, в благоустроенной территории, где я погуляю с собакой, где я погуляю с ребенком, где я займусь спортом. И важно, не потеряю время, а сосредоточусь непосредственно на своем, на своей территории. Это же прям концепция 15-минутного города. Вот она здесь находится.
1: Спасибо большое, и с этим вопросом помогли разобраться. Я напомню, сегодня я нахожусь в отделе продаж жилого комплекса «Радиостанция», и очень скоро мы продолжим знакомиться с этой локацией. Застройщик ООЗ «Радиостанция». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: на радіо СІ, в Анатекі, Півіце, Енелі, Back to Me. 10.49, в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14, за окном прекрасная солнечная яркая пятница, отличный финал недели. Сегодня 25 сентября, день рождения у Тедди Свимза. Что означает его псевдоним и что означает аббревиатура SWIMS, узнаем на радио СИ прямо сейчас. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 1992 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимз. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимз» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го «Тедди» выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». «Тедди Свимз» счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.

0: Радио «Россия» – золотые хиты. В Екатеринбурге без 5.11, в центре плюс 14. Какие шенгенские визы сейчас получают россияне и как из Екатеринбурга улететь в Иорданию? Узнаем из новостей на радио «Россия» через 5 минут. Через пару минут музыка, понятная без слов. Французский трубач Жан-Клод Барели и мелодия «Мун Рива» на радио «Си».
1: Реклама. С вами радио «Си», меня зовут Леонид Филиппов. Напомню, сегодня я нахожусь в отделе продаж жилого комплекса «Радиостанция», и напротив меня Виктория, ведущий специалист отдела продаж. Виктория, при выборе жилья немаловажен также вопрос, касаемый парковки. Вот расскажите, как с этим у вас обстоят дела?
2: Да, соглашусь, это действительно очень острый вопрос при выборе жилого комплекса, но с этим у нас полный порядок. На территории жилого комплекса мы предусмотрели 4-уровневый наземный паркинг, и, конечно же, мы позаботились о создании дополнительных машиномест вдоль каждого дома, при этом мы сохранили двор без машин.
1: Да, это очень здорово. Виктория, а давайте поговорим про квартиры. Вот сколько сегодня стоит квартира в ЖК «Радиостанция»?
2: В нашем комплексе можно найти для себя квартиру в разных бюджетах. Мы предлагаем одну из лучших цен, исходя из технических и инженерных решений, исходя из низкой плотности застройки и, конечно же, благоустройства территории. На сегодняшний день минимальная цена у нас составляет 3 миллиона 990 тысяч. При этом готовность дома у нас уже идет на 85%, несмотря на заявленный срок сдачи.
1: Виктория, а есть ли сейчас какие-то специальные предложения?
2: Сейчас у нас есть очень много интересных предложений. Одно из них – это доступный платеж для категории населения, которые у нас не подходят под льготные программы. Совершенно недавно у нас была сделка, покупка однокомнатной квартиры, ежемесячный платеж обошелся в 49 тысяч рублей. И также хочу заметить, что каждый месяц мы думаем над уникальными акциями и предложениями, чтобы любой клиент мог приобрести квартиру своей мечты по доступной цене и в рамках интересных предложений.
1: Спасибо, Виктория. Напомню, сегодня я побывал в отделе продаж жилого комплекса «Радиостанция» и познакомился подробнее с этим проектом. Застройщик ООЗ «Радиостанция». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. В Екатеринбурге продолжается подключение тепла в объектах образования и здравоохранения. Тепло дали в сотни школ, детсадов, больниц. Также батареи включили более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в многоквартирных домах начнется сегодня. До конца месяца тепло будет у всех. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, или в городскую диспетчерскую 304-1205, сообщает «Новый день». Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Работы по расчистке 4 участков должны завершиться до 10 декабря, сообщил губернатор Денис Паслер, на которого ссылается «Коммерсант». После расчистки снизится риск паводка. Из-за разлива рек минувшим летом в районе были затоплены почти 200 домов. Екатеринбург и Иорданию свяжут прямые авиарейсы. Летать по маршруту с 2028 года планирует иорданская авиакомпания Royal Jordanian. Это крупнейший авиаперевозчик иорданского Хашимитского королевства. Единственное в России почетное консульство Иордании открылось в Екатеринбурге в апреле этого года, сообщает Уралинформбюро. Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар на пятницу 84.91, евро 96.89.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: О погоде на радио ИСИ. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. И плюс 14-16.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си Эрика. I don't know. С вами Андрей Королев. Мы точно знаем, что сегодня пятница. Прекрасная пятница, яркая, солнечная, осенняя, и выходные будут не хуже. Будет тоже тепло и без дождей. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Много прекрасной музыки, которые помогают нам делать финал недели еще более запоминающимся. Послушаем Александра Маршалла с песней «Орел». И буквально через пару минут Шаде, Smooth Operator на радио Си.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.
0: Чтобы отправиться в кулинарное путешествие, не обязательно уезжать из Екатеринбурга, достаточно поучаствовать во вкусной игре на радио Си. На следующей неделе продолжим исследовать кухни мира, а победителя награждать промокодами от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем мы по будням после 8 утра. Не пропустите подробности игры на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118 774 603 5730, город Москва.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Си. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Си.

0: На радио Си и Type Set the World on Fire, в каком-то смысле очень осенняя песня, потому что даже не присматриваясь, видно, как многие деревья буквально в осеннем таком огне, яркие краски, которые добавляют нам красоты в эти сентябрьские дни. Сегодня пятница, 25 сентября. Хорошего завершения нам рабочей недели на часах 11:32. Через пару минут на радио Си одна из музыкальных новинок этого года — Алекс Уоррен и песня «Fever Dream». А прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Добрый день. При повреждении поезда Москва-Тольятти в Ульяновской области ранен машинист. В регионе была объявлена угроза БПЛА. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщает ТАСС. В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который накануне открыл стрельбу по людям и машинам на декабристов. 40-летний дебошир был нетрезв. У него изъяли светошумовой револьвер «Бульдог». Разбирательство продолжается. Сегодня самый холодный день недели в Екатеринбурге, до плюс 16. В ночь на субботу плюс 3. В выходные дневные температуры снова вернутся к отметкам около плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Шестилетняя китаянка Лянь Юньджи в сентябре дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика. Сначала девочка собрала его за 4,5, а затем улучшила результат до 4,27 секунды. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «DRL Group». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 15. Воздух продолжает нагреваться. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха плюс 14-16.
2: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На радио «Си» настоящие музыкальные легенды, только что Майкл Джексон. 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио «Си», а там и музыкальные легенды, и песни, которые прошли сквозь время, оставив свой след в музыкальной истории. И для начала послушаем Бобби Макферрина «Don't worry, be happy» уже через минуту на радио «Си».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
7: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
8: Нет, пока. А что?
7: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
9: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
7: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
10: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800. 800. 800.

0: на радио ИСИ. Адриан Сина и Сандра Эн в золотой коллекции часа. 11.57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем яркой солнечной пятницы, прекрасного осеннего настроения. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с 12 на радио ИСИ с вами Роман Калашников. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге полдень. Это радио 7 на 103 и 7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи, спонсор ООО АН Астра. ЖК Новация. Вторая очередь.
1: Добрый день. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОД до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. Пермский край отразил массированную атаку украинских БПЛА. Силами ПВО, мобильными огневыми группами сбили 39 дронов. Об этом сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, от осколочных ранений погиб мужчина. Сейчас в соседнем регионе продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект. Режим БПЛА утром действовал также и в Свердловской области. Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще сегодня в 5 утра. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. В долине Девдаракского ледника резко поднялся уровень воды после вчерашнего ливня и возникла угроза селя. Когда откроют границу, пока неизвестно, пишет телеграм-канал «Шот». Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единой России». Пока кандидаты Медведева не являются избранными депутатами. Заседание Центра избиркома состоится только сегодня, напоминает ЯН. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и накануне проиграл гостевой матч «Череповец» «Северстали» со счетом 2-5. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. В следующем матче завтра наша команда сыграет в гостях с московским «Спартаком». Михаил и София стали самыми популярными именами в России в этом году. Это данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. И у девочек за Софией следуют Анна и Ева. Также россияне часто дают своим дочерям имена Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наши личные пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
3: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
4: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам малооблачную погоду, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый слабый, ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
6: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: волшебная песня от Энни Ленокс «Why» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в эту пятницу. Летим далее, у нас «Монокини», через минуту «Дотянуться до солнца».
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте, а можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобэй Форте» и «Приксалин» противовирусное, 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый сет мини-трио «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
9: Ну давай, ну заводись!
10: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
11: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
12: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
13: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Сегодня солнце довольно обманчиво, несмотря на солнечную погоду. В Екатеринбурге так относительно прохладно. Хотя, может быть, просто мы уже привыкли к теплому бабьему лету. Дальше Tame Impala и Дженни Дракула. Новинка. А сейчас с нами Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши и крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из проруби на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа, водяной гоблин, и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Амаль Бэнд, «Ма Философи» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Зейн Малик и Сиа, «Dust All Down», классная вещь, не пропускайте, включаем буквально через полторы минуты. Ну а пока новости. Елена Пипи, спонсор ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. Силы ПВО за ночь сбили 592 украинских дрона над российскими регионами, сообщает Минобороны. Режим беспилотной опасности действовал сегодня утром и в Свердловской области. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, например, проценты по вкладам, в общую базу НДФЛ. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам от 13 до 15, а после изменений будет 13-22% в зависимости от размера дохода. В Екатеринбурге арестовали женщину, которая напала на сотрудника пункта выдачи заказов «Wildberries». Брызнула ему в лицо газовым баллончиком и унесла товара на 376 тысяч рублей, не заплатив, сообщает «Новый день». У российских космонавтов нет инструкций на случай встречи с инопланетянами. При этом НЛО космонавты видят часто, но это не обязательно имеет отношение к внеземной жизни, пишет РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet «Июль». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый. Ночью до плюс 6, днем в субботу до плюс 18.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Очень душевное исполнение песни «Есть только миг» Николай Расторгуев, только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Буквально миг остался до золотой коллекции нашей музыкальной подборки. Вы услышите Долорес О'Риордан, чуть раньше Макси Прист, Close to You, а начнем с Roxette.
1: Реклама. Кто-то крутой.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Тениховская, строение 86, офис 36. ООО 122-660-002-36-93.
6: 2026 год.
7: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти!
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здесь Ори Йордан на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с Three Doors Down, Here Without You. А через минуту вспомним пиратов Карибского моря. Нас ждет саундтрек к легендарной франшизе.
1: Реклама. Остановись. Услышим себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Группа «Пицца». Большой соло-концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. Дивс. 12+.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио СИ.
1: Добрый день. В Ульяновской области поврежден поезд Москва-Тольятти. Ранен машинист. В регионе была объявлена угроза БПЛА. Поезд не сошел с рельсов. Пострадавших среди пассажиров нет, пишет ТАСС. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, сейчас на перегоне Рачейка-Балашейка задерживаются два пассажирских поезда. В Свердловской области сократилось число грубых нарушений при перевозке пассажиров в такси. При этом количество пострадавших в ДТП с этими машинами по-прежнему исчисляется десятками, а сами водители нередко не имеют российских прав, заявил замначальника отдела надзорной деятельности облгаи Александр Порубенко. С начала года в регионе произошло 39 аварий с участием такси. Это на 40% меньше, чем год назад. 32 из этих ДТП случились по вине водителей. В Ирбите начали расчистку рек для защиты от масштабных подтоплений, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Губернатор подчеркнул, что работы должны быть завершены до 10 декабря. Расчистка рек продолжится после прохождения весеннего паводка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Контролирует их Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Городская комиссия определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты Гордумы на заседании в ноябре, пишет «Сигнал». Шестилетняя китаянка Лянь Юньджи в этом месяце дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3 на 3 на 3. Сначала девочка собрала кубик за 4,5, затем улучшила результат до 4,27 секунды. Впервые Лянь попробовала собрать кубик в 4 года, тогда это занимало 90 секунд. Позже она освоила 1500 формул, с ней занимались лучшие тренеры. Доллар 84,91, евро 96,89.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра, 26 число, обещают нам малооблачный день, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Пять лучших песен о любви на радио СИ украсят ваш день.
6: На радио СИ пять песен о любви.
0: В этом выпуске с нами Леони, Скорпы, Танцы Минус, No Doubt через 3 минуты с песней Don't Speak. А начнем с Three Doors Down на радио СИ в 5 песнях о любви.

0: 5 песен о любви на радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: слушаем 5 песен о любви прямо в разгар. Пока еще рабочей пятницы, настраиваем вас на романтику. У нас только что Скорпысти, Loving You, а дальше Леони, By Your Side. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль. Гурзуфская 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
8: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
10: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 103.7 FM. Радио Си.
13: 5 песен о любви на Радио Си.

0: нами только что Адель на радио Си 103.7 FM. Дальше золотая коллекция. Мы подготовили три классные песни. Например, Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End. Раньше Ace of Base. А начнет Фэнси золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
8: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
5: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: С нами только что Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End, на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Моби дальше, а через минуту очень красивая, даже расслабляющая мелодия Song of Ocarina, Диего Модена и Жан-Филипп Один в инструментальной музыке Радио Си.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.

0: этаж. Всем тут круто. 0+.
1: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: 14.02 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Процентная ставка будет зависеть от числа детей. Для большинства регионов России, кроме Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской областей, для семьи с одним ребенком до 7 лет ставка будет 10%, сумма до 6 миллионов. Двое детей ставка 8%, трое 6%, четверо 4% и пятеро 2%. Для столичных регионов ставка от 4 до 12%. В Екатеринбурге арестовали женщину, которая напала на сотрудника пункта выдачи заказов «Валдберрис», брызнула в лицо газовым баллончиком и унесла товара на 376 тысяч, не заплатив, сообщает «Новый день». Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, Кристине Калугиной предъявлено обвинение, ее отправили в СИЗО до 12 ноября. Сам инцидент произошел 12 сентября в микрорайоне Светлом. В Свердловской области не спадает ажиотаж вокруг перевода автомобилей с бензина на газ. Очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись на несколько месяцев вперед. По словам автомобилистов, стандартная установка ГБО обходится примерно в 85 тысяч рублей. Можно все сделать в день обращения, но тогда в два раза дороже, сообщает агентство ИА. Екатеринбург присоединился к международной акции забегу «Виксит Бхарат». Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет в это воскресенье на центральной набережной города. Сбор участников в половине 10 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города Екатеринбурга. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Калударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над созданием учебников вместе с авторами. Закупку учебных пособий для школ планируется начать уже следующей весной. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паривит».
4: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра. А субботу обещают нам малооблачный день, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: слушаете Радио Си, с вами я, Роман Калашников. Желаю прекрасной пятницы. Сегодня, мне кажется, позитива добавляет еще и солнечная погода. Слушаем классную музыку, у нас через минуту «Сплин. Новые люди» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Думаешь, купить крутую квартиру это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
6: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
5: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
6: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
7: Заслужник ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Для вас горячая новинка, которую, мне кажется, уже можно назвать настоящим хитом. Bizarre — это Мадонна и Мартин Гаррикс на Радио Си. Дальше переходим к трекам, проверенным временем. У нас через минуту Билли Джоэл, A Matter of Trust на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
10: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Через полторы минуты Эбар Сонг покажет новости. Расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. В новой Госдуме будут представлены не 5, а 6 партий. На первом месте «Единая Россия» – 349 мандатов. Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и один мандат получила «Родина». Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Массовый запуск тепла в жилых домах начинается с сегодняшнего дня в Екатеринбурге. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Землетрясение произошло у берегов Сочи. Его магнитуда составила 4,1. Очаг находился на глубине 5 километров в акватории Черного моря. В самом Сочи ощущалось 2-3 балла. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительно при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». Завтра малооблачно, преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем отличного пятничного настроения. Спасибо, что этот день проводите под аккомпанемент Радио Си. Дальше золотая коллекция. Для вас Эдвард Майя и Вика Жигулина, Stereo Love. Перед этим Queen, а начнет Крис Дебург. Золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
10: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
11: 2026 год.
12: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Stereo Love, Эдвард Майя и Вика Жигулина. Яркий хит в финале золотой коллекции Радио Си. Modern Talking на старте, ну а пока музыка понятная без слов. Fidel Wicked на Радио Си. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 3 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация» вторая очередь.
1: Добрый день. Центр избирком сегодня огласил окончательные результаты выборов. В Госдуму 9-го созыва проходит не 5, а 6 партий. «Единая Россия» получила 349 мандатов, у КПРФ будет 37 мест, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19, у «Справедливой России» 17. Еще один мандат получила партия «Родина». Явка составила 59,8%. В голосовании приняли участие более 67 миллионов человек. Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Оповещение приходит в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика и по почте. Все уведомления должны разослать за месяц до крайнего срока платежа, то есть до конца октября. Письма не получат только те владельцы имущества, у кого сумма налога не превысила 300 рублей. Комиссия под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты городской думы на заседании в ноябре, пишет портал «Сигнал». Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. Сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в России в этом году. Таковы данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. У девочек за Софией следует Анна, Ева, в топ-5 также Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство. Вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам малооблачную погоду, будет преимущественно без осадков. Ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сі. Музика з теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Красивый хит, настраивающий на романтику, только что на Радио Си, Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Впереди у нас музыкальный нон-стоп, для вас, например, Танита Тикарам, чуть раньше Португал Де Мэн, ну и через минуту наши свердловские Наутилус Помпилиус, Тутанхамон.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет, мы приезжаем в Бруснику, всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Казань.

0: выходи, мой родной.
1: 18+.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Жете Меланхоли, Милен Фармер на радио Си 103.7 FM. Далее переходим к новинкам. У нас через полторы минуты трек «Die on this Hill». Это Сиена Спиро. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. Владимир Путин освободил Андрея Келлина от должности посла в Великобритании. Это плановая замена. В Лондоне же опасаются, что Москва может понизить уровень дипломатического представительства в Британии. Россети «Урал» сотрудничают со следствием по делу замдиректора Юрия Черникова. Его обвиняют в превышении полномочий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. В Екатеринбурге водитель сбил девушку с собакой на пешеходном переходе и скрылся. Девушка ищет очевидцев. Все произошло 24 сентября возле «Современника». ГАИ проводит проверку, пишет «Комсомолка». Первое осеннее полнолуние наступит завтра. Его называют урожайной луной. Луна несколько вечеров подряд восходит сразу после захода солнца и остается на всю ночь. Благодаря этому в прошлом люди могли дольше работать в полях. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейко» и «Амода» «Аками Запад» на «Металлургов 80». Завтра ожидается малооблачная погода, будет преимущественно без осадков, ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «Джейку J6». Только до

0: Камиз-Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Вкусная еда – это маленький праздник на каждый день. И устроить его просто. Можно заказать что-то в ресторане, а можно выиграть во вкусной игре на Радио Си. На следующей неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си золотая коллекция. Для вас Джастин Тимберлейк, Дайдо и Кис.
0: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком. Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Терка Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
7: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
8: Нет, пока. А что?
7: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
9: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
7: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
2: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

«Наплачь мне реку слез». Так можно перевести название этой песни «Cry Me a River» Джастин Тимберлейк на радио Си в золотой коллекции часа. Шер на старте, ну а пока музыка понятная без слов. Сантана «I love you much too much» на радио Си.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Днем в пятницу Центр избирком утвердил итоги прошедших парламентских выборов. Оглашая решение, председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что партия «Единая Россия» получила в Госдуме 9-го созыва 349 мандатов. КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» от 37 до 17 мандатов. Также в Госдуме будут работать 4 самовыдвиженца. В продолжение темы выборов стала известна дата вручения удостоверений депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области. Церемония предварительно состоится 1 октября, заявила глава облсберкома Елена Клименко. В понедельник на заседании комиссии будет известно, кто из избранных депутатов решит не переходить в ЗАГСу и откажется от своего мандата. Завтра в Екатеринбурге состоится кросс нации. Традиционно из-за спортивного мероприятия движение по улицам будет перекрыто. Ограничения коснутся района Екатеринбург-арены. Улицу Пирогова закроют с 4 утра, Татищева и Репина до перекрестков с улицей Мельникова с 7.00. Число дел о банкротстве строительных компаний в России за год выросло больше, чем на 40%. По данным «Контурфокуса», в основном речь идет о региональных застройщиках. Банкротство фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, а также Сургуте и Челябинске, пишет газета «Коммерсант». Французская пресса назвала Марину Влади славянской звездой, которая более полувека дарила русское обаяние и благородный голос многочисленным героиням французского кино. Некролог актрисы в пятницу опубликовала издание «Ле Фигаро». Марина Влади оставила после себя образ свободолюбивой личности и культурного моста между Францией и Россией, цитирует публикацию «Известия». Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
0: Сейчас о погоде на завтра, субботу. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Обещают нам синоптики малооблачный день. Преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 18.
2: Реклама. Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
3: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
2: А в качестве уверена?
3: Ну...
2: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
4: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Думаю, что большинство из нас уже финал рабочей недели. Желаю прекрасной пятницы. Спасибо, что проводите его в компании классной музыки Радио Си. С нами только что Крис Айзек. Ну а дальше добавим рока. Total Адреналин на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: ООО Папа Джонс, Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Кристиан Леон Тью, Хит Хантер, Revolution in Paradise. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с «Лейтбэк» «Саншайн Регги» на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи, эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
3: Имеются противопоказания, консультируйтесь со специалистом.

«История моей жизни». Кристиан Леон Тью на радио Си в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Растворяюсь в звуках большого города. Буквально через пару минут приятную компанию вам составит моя коллега Катя Григорьева. Но пока музыка понятная без слов. Слушаем трек «Bittersweet Symphony».

0: Санкт-Петербурге 6:02. Это «Радио Си». Сейчас новости с Александрой Коротковой. Спонсор выпуска ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в числе которых и Китай. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. В это же время замминистра отметил, что на данный момент называть конкретные даты подписания документов с какой-либо из стран не следует, пишет РБК. Губернатор Денис Паслер направил 14,5 миллионов рублей на восстановление моста в селе Слобода. Средства были выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Пешеходный мост через реку Чусовую в селе Слобода, которая находится недалеко от Первоуральска, пострадал во время летнего паводка. Ремонт планируют завершить до конца года. Мост очень важен для села. Через него идет постоянный поток туристов, особенно паломников в местный храм. В регионе восстанавливают и другие объекты, поврежденные во время паводка. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Почетными гражданами Екатеринбурга могут стать президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов и композитор Александр Пантыкин, которого часто называют дедушкой уральского рока. Обе кандидатуры внесены на рассмотрение Екатеринбургской гордумы. Коммерсант «Урал» напоминает, что в этом году звания будут присваивать накануне исторической даты основания уральской столицы. АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Автомобили, представленные летом 2025 года на Петербургском экономическом форуме, будет выпускать завод в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лады Веста» и имеет модернизированный двигатель от АвтоВАЗа. Продажи «Лады Азимут» должны стартовать до конца года. А Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из семи титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений слабый, ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 18.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Rossi. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си, 103.7 FM, 13 минут шестого. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного вечера пятницы и, конечно же, великолепнейших предстоящих выходных, таких теплых, опять ясных и без осадков. Анжелика Варум на очереди. Городок. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
12: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Тюниховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
13: 2026 год.
14: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
15: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
0: И о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 6 баллов к этой минуте выдают Яндекс.Карты. На ЕКАДе затор от 20-го километра до улицы Высоцкого и от реки Березовка до моста через ЖД. На Артинской скорость потока всего 5 км в час от проспекта Космонавтов до Армавирской. Еще медленнее движется Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной и пробка на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда.
1: Реклама.
16: Глазурит Лада. Лада глазурит.

Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовая бригада 27. 34-43-200. 34-43-200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Успешно завершаем рабочую неделю под золотые хиты. Это Анжелика Варум на радио Си. 17:20 и скоро Крис Риз, Road to Hell и нежнейший Perfect. Это Эд Ширан на радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну-ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так, на чем мы остановились?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 235 09 05.
12: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 17.32, сейчас новости, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Избранные депутаты Госдумы получат удостоверение уже на следующей неделе. Мероприятие Центр избирком запланировал на вторник, 29 сентября. Сегодня ЦИК утвердил результаты парламентских выборов, прошедших в России в прошлые выходные. Свердловские байкеры завтра официально

0: накрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15.00 запланирован старт мотоколонны. В закрытии мотосезона участвует и Свердловская госавтоинспекция. Сейсмологи уточнили магнитуду утреннего землетрясения в Сочи. Подземные толчки составили 4,2 балла по шкале Рихтера. Тем не менее, сочинцы этого землетрясения не ощутили. Александра Короткова, Радио Си.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: И о погоде. Спонсор выпуска у «Автоперекресток». Официальный дилер «Джей Куя Мода» Аками Запад на «Металлургов 80». Завтра ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6 и днем завтра до плюс 18.
1: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
5: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Радио Си всегда рада поднять вам настроение. И один из способов это сделать – вкусные подарки. Участвуйте во вкусной игре и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На следующей неделе, по будням, после 8 утра, ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на сайте radio-si.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
3: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская 63.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: Сегодня в Кировском масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный «Альпенгольд» в ассортименте 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
1: И расскажу о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». 7 баллов к этой минуте выдают Яндекс.Карты. На Норильское затор от фронтовых бригад до проезжей. Там теряются около получаса. Пробка на Артинской от Космонавтов до Армавирской и от Турбинной до Завокзальной. На Шевской затор от Краснофлотцев до Промышленного проезда. И медленно движется Щорса Амундсена от Сурикова до Объездной.
0: Реклама.
10: Ну давай, ну заводись!
11: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
12: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
13: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
14: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
15: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
16: Нет, пока. А что?
15: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
17: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
15: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
18: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: без 5-6 в Екатеринбурге. Потрясающая баллада Roxette, Spending My Time, откроет час следующий. А в конце этого музыка, понятная без слов, это Радио Си.
1: Реклама.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные «Вязанка» 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 18.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова, спонсор ОАЭ «Настра». ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. Турция представляла свои предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что обстоятельных переговоров по поводу заявленной инициативы не было. О том, что России предложен меморандум по безопасности судоходства в Черном море, ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Екатеринбург готовится к матчу «Россия-Намибия». Игра национальной сборной на Екатеринбург-арене пройдет 3 октября. На части улиц уже на следующей неделе запретят движение СИМ. А с вечера 2 октября на улицах около стадиона нельзя будет парковаться, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Более масштабных перекрытий, которые приурочены к футбольному событию, пока не запланировано, добавили в мэрии. Исторический центр «Уралмаша» официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Достопримечательным местом названа территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также Бульвара культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, пишет «Новый день». В Подмосковье автомобили такси будут транслировать геопозицию каждые 30 секунд. Данные будут передавать властям, пишет газета.ру. Система будет показывать скорость и направление движения, госномер, марку и даже модель машины, а также идентификатор водителя и статус такси. Едет ли оно к пассажиру, ждет его или же выполняет поездку. Автомобиль «Лада Азимут», запущенный сегодня в серийное производство, будет стоить от 2 миллионов рублей. Цена топовых комплектаций от базовой будет отличаться примерно на 500 000, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта за рулем. Старт продаж модели запланирован до конца текущего года. Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: И о погоде на субботу. Спонсор ОСЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра ясный, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, завтра днем до плюс 18.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: России, 103.7 FM, 12 минут седьмого, и прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – «Хавейл и Юля», официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си, 103.7 FM, 14 минут седьмого, и прямо по курсу золотой хит «Heaven Can Wait» и новинка «Дракула».
4: Реклама.
6: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и
9: наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: Додо.
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
0: И о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Много транспорта в эти минуты на Якаде, в районе моста через железную дорогу. Медленно движется проспект Космонавтов от Старых Большевиков до Полевой и от Артинской до Челюскинцев. На Артинской пробка от проспекта Космонавтов до Армавирской и на Норильской от Фронтовых бригад до Проезжей, сообщают Яндекс.Карты.
4: Реклама.
17: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит», официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си», 103,7 FM.

0: 18.25, и пробки на ЕКАДе доказывают, что люди едут на шашлыки. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам потрясающих теплых выходных. Впереди ЗАЗ, это Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Кто-то круто.

0: семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 18.30. И сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши и крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которую сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из прорубей на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа, водяной гоблин, и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов, гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда

0: короля гоблинов исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие Гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио Си.

0: 18.41 в Екатеринбурге, и впереди великолепнейший выпуск «Золотой коллекции». Смотрите сами. Лиз Маклернан, мистер Президент, и через пару минут группа Queen. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110 385 001 8073.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: И расскажу о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». Около 40 минут теряется на ЕКАДе в районе моста через железную дорогу. Пробка на Артинской от проспекта Космонавтов до Армавирской. На Космонавтов от Совхозной до Бакинских комиссаров. И скопился транспорт на Куйбышево от Бажова до 8 марта.
1: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хотите пойти на концерт? Тогда участвуйте в нашей игре «Третий звонок». Она в начале восьмого. На кону пара билетов на концерт другого оркестра. А в конце этого часа Джорджо Мородер. Музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Сия 103.7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 7. Сейчас новости Александра Краткова.
1: Здравствуйте. Организовывать первое заседание новой Госдумы будет специальная депутатская группа. Распоряжение о ее создании подписано спикером предыдущего созыва Вячеславом Володиным. В число организаторов войдут депутаты, которые получили мандаты на только что прошедших выборах. Рабочей группе предстоит утвердить схему рассадки в зале пленарных заседаний, составить проект повестки и принять другие оргмеры. Напомню, первое заседание Госдумы 9-го созыва запланировано на 30 сентября. Замгендиректора Россети «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети «Урал»» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Автобусы завтра утром и днем будут объезжать территорию проведения кросса наций. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева. В мэрии сообщили, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 15 часов не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. МФТИ в 5 раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов с 35 до 7. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 года. Ректор МФТИ объяснил изменения стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и обычными абитуриентами, поступающими по ЕГЭ. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что требуется, в 2, если не в 3 раза дольше, чем прочесть ТЗ, присланное в письме. Потеря времени происходит из-за переслушивания голосовых сообщений. Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений слабый, ночью плюс 4-6, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Rossi. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: А сейчас о дорожной ситуации. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Около 20 минут теряется на проспекте Космонавтов от Индустрии до Полевой, на Артинской пробке от дома номер 4 до Армавирской, медленно движется Щорса от 8 марта до Машинной и Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной, сообщают Яндекс.Карты.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит», официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27 34 43 200 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Начинаем игру «Третий звонок».
3: Итак, прямо сейчас разыграем пару билетов на концерт другого оркестра 12+. Чтобы получить билеты, нужно прямо сейчас дозвониться третьим по номеру 235-103.7.

0: Это игра «Третий звонок», а значит, дозвониться по номеру 235-103-7 нужно третьим. Радио Си, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Как ваше имя?
1: Ольга.
0: И вы сегодня самый стремительный первый номер.
1: Ой, не ожидала. Буду стараться быть третий.
2: Опа.
0: Опа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
2: Денис.
0: Вы сегодня номер два, Денис.
2: Привет, да?
0: Конечно, конечно. А можно еще пожелания на выходные?
2: Ну, всем хорошего настроения и погоды. И привет любимой жене.
0: Зовут ее?
2: Александра.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Зовут вас?
3: Меня зовут Эльвира.
0: И вечер пятницы удался. Вы третья, и вы победитель.
3: Вау, круто! Я очень рада.
0: У вас грандиозные планы на эти выходные?
3: Да, еще порадоваться теплым, прекрасным осенним дням, уходящим погулять.
0: Говорят, что не будет ни одного облачка.
3: Это просто здорово. Будем надеяться, держать кулачки.
0: Здорово вам отдохнуть.
3: Спасибо. Всем-всем-всем желаю отличных выходных.
0: На правах рекламы 2 октября в культурном центре «Урал» музыканты представят программу «Вечные песни. Часть 2» и сыграют легендарные хиты мировой рок- и поп-музыки. А еще презентуют собственный мини-альбом. Не пропустите «Другой оркестр» 2 октября в культурном центре «Урал» для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама. «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для страны домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: сахарная деревенская 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Новый жилой район, городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И расскажу о пробках. Спонсор у «Автоперекресток» – официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». В эти минуты, по данным Яндекс.Карт, сохраняются заторы на проспекте Космонавтов от Индустрии до Полевой, на ИКАДе пробка от реки Березовка до моста через ЖД, на Донбасской Бебеля транспорт скопился от 22-го партсъезда до Таватуйской, медленно движется Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной и Артинская от Книжного переулка до Армавирской.
3: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
3: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Отличный вечер под золотые хиты. Это Радио Си. Без 4:08 в Екатеринбурге. Следующий час откроет Ace of Base, а в конце этого Кэнди Далфер. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
4: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Тениховская, строение 86, офис 36. Уголен 122-660-002-36-93.
5: 2026 год.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомит с ними Александра Короткова, спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего колонна снова вернется на юго-запад. В центре Екатеринбурга стартовал «Уралмаркет». В Центре развития дизайна на Горького 4А с пятницы и до конца воскресенья можно увидеть работы местных дизайнеров, мастеров работы с кожей и керамикой. Параллельно с маркетом запланированы творческие мастер-классы и выставка живописи под сопровождением музыки на виниле. Вход свободный с 12 до 20.00. Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паривит». Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6. Днем завтра до плюс 18.
3: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: которую мы любим, это Радио Си. В Екатеринбурге 10:09, и сейчас интересное автомобильное исследование. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» Хавейл и Юль, официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: 20:12 и прямо по курсу Эрос Рамазотти, Мадонна и Вячеслав Бутусов. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и
7: наслаждайтесь закатом на террасе.
6: Гуляйте в парке Энгельса.
7: Или устраивайте пикник на крыше дома.
6: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: Кому завтра нужно присматриваться и прислушиваться к другим людям? И еще много всего интересного прямо сейчас. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги. Какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи. Может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов.

0: Рыбы. День несет раздражение и подозрение в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
1: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Впереди хиты, которые с каждым годом все лучше. Золотая коллекция. Гаррет Гейтс, Savage Garden и через 2 минуты Дизайлис.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
4: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Россия, 103.7 FM. Без 2:09. И в конце этого часа музыка понятная без слов. Спонсор у Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Оси 103.7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 9. И расскажу о погоде. Завтра будет ясно и без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, завтра днем до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: больше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Впереди музыкальный нон-стоп, в котором каждый найдет себе что-нибудь по душе. Мелани Си, Полина Гагарина, Араш, Лаура Бреннеган и Imagine Dragons. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Лалели в Tomorrow, 93-й Duran Duran, Come on Down, и в начале 89-й Roy Orbison, You Got It.

0: 10 вечера в Екатеринбурге. Это Радио 7. И расскажу о погоде. В субботу будет ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 11 вечера. И расскажу о погоде. Завтра будет ясно и без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4,6, днем завтра до плюс 18.
1: СМИ Радио Си, зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады
3: на Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

шелестком и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,